0: что, потому что это море, и это морской город.
1: As I edited the interviews, I found many common motifs. Figs as ripe fruit fall into the ground, Greek quarter of Varna, or as evil trees growing through collapsed roofs in Abkhazia, or specific iodine smell of the sea. Shared childhood memories such as you come out of the sea shivering and mom gives you a cutlet. I struggled to put it all together until I heard the expression Black Sea character.
2: У Фазиля Искандера есть такая фраза «черноморский характер», и действительно убедился в том, что это существует. Это черноморский характер, в первую очередь, это открытость. Потом в Сухом всегда были большие интернационалисты. Это греки, это армяне, это украинцы, это евреи. На Черном море мы привыкли с иностранцами, которые у нас не жили. То есть у нас были несколько фраз немецких уже знали в детстве. Там моряки, которые обслуживали лайнеры огромные, которые иногда уходили на Средиземное море, привозили джинсы, жвачки, там сигареты, да и пластинки. Запрещенные пластинки были тогда.
1: These similarities and parallels in the mentality of Black Sea populations have developed beyond national identities. For a long time, the mix of mentalities was exclusively related to the empire. But there are so many other historical, cultural, and national commonalities. The Black Sea region needs to create a common image. Yes, cultural exchange between these countries is poorly financed. But interaction between public intellectuals already exists. It is interesting that Guram Adisharia also speaks in one of his books of Republic of the Black Sea. But if Gospodinov's essay may sound like a postmodern joke, for Adisharia, who has lost his city, this vision represents the most desirable condition on the shores of Black Sea.
2: И настает иногда время, когда твоей родиной становится вот бесконечное пространство, которое называется морем. А Черное море мы назовем океаном Черного моря. Это будет океан, это наш океан.
1: The Black Sea hybrid mentality, the reinvention identity of port cities and concrete visions of the common space make us hopeful that country Черноморье is gradually emerging.